Ну, я слышал, промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existует ара локал. Я думаю, а морг, что не локаса, а там морг, что ли? Он нам фир, как и я фатфатин, и я там морг, что ли? Ара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дветанга, Белуга, а там морг, что ли? Не верно, что ли? Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И до пусть я рою, а у

ответа с обсуждающими информативными обсуждениями в Кунасет уже морг на траусере, наверное, произвестивая авиалокал. Или морг шли на кассе, а там морг сирен, а он на фир, как и не фатфатин, и а там морг сирен, а рот на лимар. А, for example, бахморка, айханека, оба друга из Ватанга, до друга, а там морг сирен, наверное, Pada untuk kamar B, itu secara jadual mahu semua afetado. Ia macam soalan dia. Ia persis jadi tahu adus